Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Ипия ялган мой тәмінде, әни қолларының назы, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті, балашақ тәмі сатулықталарына сырағыз.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
11: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-2027 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
12: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
13: Курбанга сороклар текелер сотла. Укып, шалып, ишкертип тебе.

0: Акафест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН
1: 16-73-92-30-40.
2: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 бренч ир. Украин 18-784-71-89-86.
5: 2026 ел. Ящик Лео-Ото плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
8: Ильмира Нагимова.

0: В условиях по федеральной программе 14.32 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, корму, уборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Койдан бута ушкиле, селят джеги смену аргадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шоралар, юнга билин неркете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, эм социаль чилдерлерде, джейнен селят дауткер. КБУ XL Селят, КБМ, Гизайши, 96, 020, 46, 06.
5: Ихтибар! Тезде керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
6: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлімәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
7: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст». Качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
11: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Иртенге шай радио тапшыруының иганашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
14: Иртенге ош яңа пышкан ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янашәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Нурзәдә

0: Кәлі ше ішем дәрі қатланып көмін көрім.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: киләу!
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
4: Бүгін 20 майда Татарстанда һәм Қазанда бик эссе, температура 30-33 градусқа кадәр күтәреләчәк, тик шулай да яңғыр яшендә фаразлана, жел төньяк-көнчыгыштан секундына 1-3 метр тизлектә, яшен вакытта желнең тизлеге 15-20 метрга кадәр җитүе мөмкин. Басым 757 миллиметр, магнит 43 балл.
1: Радиосында реклама.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
12: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
13: 2026 год.
14: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
15: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
18: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2

0: 27-ші оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабылыйды. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Ойнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии взяга жоуплығы шекленген жамғиеті.
5: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
6: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәрі йоғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Юсенда, реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: На акционерное общество Кукмарский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы. Бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шеклі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В. Yeah.

0: «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
2: Нендей тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәндер сатыла. Шалтыратыңыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
4: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Арша диләр. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150-120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
7: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
8: 18+. Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан ТАСС, программа «Бренчир». Украин 118-784-7189-5680.
6: 2016 ел. Ящик лево «Отоплюс».
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
10: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр ошый икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Продюсерда реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51.

0: 0104.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
2: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп бердик!
15: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урамы 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Илшат Сафин.

0: Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шаушуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арскил садьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
1: Ипиге ялған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, гаилә тынычлыгы, туған йорт жылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: Энергетики напоминают. Нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Курбан байрамы якынлаша. 40-ларга һәм сыерның 7-дән бер өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге қам күзлеріне дәваларға шоқыры.
1: Кескәрі еғынтысы болуы мүмкін табиб білән кенгешләшіңіз.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение –
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илгәрәй

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
4: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется: водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы. Своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы. Бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843-42.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғиеті.
12: Нәрсе бер дә кәйфең юк.
13: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктый алмый.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радио Сатахдимита!
4: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп эретик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талас, Программа «Бранчир». Украин, 1884-7189-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-
7: туссам биш.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Қазір бұш қалабыз. Қазанда 30 градусы сі көрсәті, достылар. Магнит қыры қазір 9 балдан 2 бал. Ертәгі 27 градус тересі жылы болашақ. Йоң күнер күтілмей. Опаста болады тәтірсе 30. Мүслим Сарман Ақтанышта 28. Оршақ Марабайлар сабасында 33 градусы қадар есі болашақ. Деп фаразды синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акра». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Необходимо подключить ваш дом к электричеству.

0: электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш маса мұңайлы.
1: Тимир Печ. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 800.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 или 95.
2: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жүр үші екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Тасы Орзан дейелер. 22-сінден 23 майға қадар. Қозан Мәскеу Рамы 1-ші Ерт Спорт Сарайы.
1: 2026 ел 0+.
2: Бәкір шифаханасы. Бұл ғадегін айол түгіл, бұл организмның яңа күш туплауы. Бары тек июн айында, 7 күннен алып, июнге путевка сатып алғанда, үстеме медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
1: Толырақ www.pakirova.com. Акция 2026 ел 1-ші июнінден 30-на қадар ғамелді. Искәрі ғынтысы бұл ихтимал алдан топи білет кенешешу керек.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас. Комбикорма для личного подворья.

0: И фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Бокша козадым, беренге утаттым. Эрезелерні колыштырасы қалды. Эким кемерже ға дейдерге? Ким узышының профессионалы? Ким келеп улшеп пойып кейде?
4: Әлбетте Алтын Кул. Шулай оқ Алтын Кул ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка хам верандыларны пиялалы. Сізнің үшін Опас хам Койбыш районарында офислар ішлі. Алтын Кул профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: Қойдан бұл тауыш келе. Сілет жегі смен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шілтерлерді жейні сілетті өткер. КБУ Үксәселет ұқырайын 166-06-46-60 Қозан.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп әйтик.
12: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 евро 42 чек. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Ләйлә Галиева.

0: Hurmatli dostum, tizdan Qurban bayrami. Asin azir tugulmali. Birshilma Zakat xayriya fondinda soriqlarni sholib da bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuv da uyushtirilar. Sholtiratib yozilirg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Kod 8-843
1: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует без срочно.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Этне 98 да 3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95. Кайнар хит! Кайнар
7: хит! Кайнар хит! Лилия Хаснулова. Язмыш бишеге. Жыр ши икән Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Тазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
5: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
6: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккыш без. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, ерезелеріні қолыштырасы қолды. Кімге мәрежеғат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
4: Әлбетті «Алтын қол». Шулай оқ «Алтын қол» үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. «Алтын қол» профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Қамалтеатр.ру сайтында. 16+.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сифатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Ихтибар! Ихтибар!

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар.
6: Дәртле җырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-884-71-89-582.
9: 2026 ел. Ящик для Волта Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ринас Шихапов, шомурт шешек атканда. Жыр ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой. Комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
10: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
11: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
12: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Язгы кояшка Болгар радиосы белән ялмай.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Гүзәл Салаватова.

0: В окна и алюминиевой конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф МК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Березка питомнига сезонничен тёрлі хава шартларына шыдам хамнықлы житмеш мүнгілі бағаш куақ ұзынтілі әрезірләді. Климат шартларына туры кетірі өстірілген, сирияғы жүре тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хава шыдамтілі газон копиолық шешеклерін 1000-нен артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Өзінтілерін өдірістер бейлі оланларын оңлатабыз. Березка питомнига. Білішмәлшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 89874245531. 89874245531.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
7: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
9: Детское отделение «Мадин клиники» на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94. Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
13: Ә минеке хәзер эшми.
14: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдің.
15: Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мүн құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
16: Искер еғындысы бұл өйтімал. Олдан бөбілі кенгер шүкер.
17: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95.
18: Ильгиз Мәхәтдинов.

0: Все жовен бездентра. Киндерида сельхозна пара техника кирек ярах. Дрли запчасть бара мнда.
1: Киндерили сная жиде. Телефон и кизута жиде тухсаныке нолике.
2: Әлгінафларда Қазанда 26 градусы жылы, атмосфера басымы 757 мм, магнитра 2 балл білен бейлен әдімлілі 40%. Иртегі бізнің 21 май Татарстан бойынша алмашынышан бұлытлы, яуын түшімдер күттілмеш, олайда желінің күшеюі иқтимал соқ бұлығыз. Әңді қауа температура сәтінлі 10-15 күндіз 22-27 градус жылы болыр.
3: Радиосында реклама.
4: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно.

0: на bakirova.com.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
3: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
4: Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Корбан бәйрәме якынлаша. Сарыкларга һәм сыерның 7-дән 1 өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных техники и оборудования, эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Румия Фәтхетдинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Дюсенда. Реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке...

0: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы һәм күп түрлі мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Қабатлым. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы. Бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
7: И пиге я олган мой тәмінде, әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөтесе, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашак теме. Сату нокталарына сырагыз.
8: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlato. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
11: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
12: Кайнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
13: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
14: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
15: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
16: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
2: Бүгілмі шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, йымырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат, түбән бәйелер. Бүгілмі шәһәрі 14 шахи турамы 56-шы йыр. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Нәк қозан артында бардыр бір шәһәр, орша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 8-93-72-99-59-45. Орча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Иртенге шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ләйлә Галиева.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
8: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
2: Корбан бәйрәме якынлаша. Сорокларга һәм сыйрның җидедән бер өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
3: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Изобилие сауда фестиваля бетен России дан хэм йохан шитилля дан түрлі товарлар хэм продуктларның универсаль ярминкасы. Сифатның югары нытасы орзан дейелер. 22-сіннен 23 майға қадар. Қазан Мәскеу рамы 1-ші ерт спорт сарайы.
6: 2026 жыл 0+.
7: 2026 жылының 15-ші июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
8: Бақша қазадым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыштырасы қалды. Кімге мәрежағат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
9: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Алло.
12: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
13: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
4: Kurban'a sarıklar tekeller satılar. Okup şalıp işkertip de biremiz. Adres: Baltaş rayonu Nurmaoğlu, Mecid Gafuri, Uramı 22. yurt. Telefon 8987-424-55-31. 8987-424-55-31.
5: Қойдан бұ тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылғыслар, қызықлы шоралар, еңа білімнер кіті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм.

0: Дандыгалар. 22-сінден 23-ші майға қадар. Қоздан Мәскеу ұрамы 1-ші ерт спорт сарайы. 2026 жыл 0+.
1: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Октаныш 103.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Айгүл Закирҗанова.

надзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.